утром для проявления эмоций. Мне спать слишком хочется, а после рабочего дня я лишь мечтаю об одиночестве. Лишь мечтаю об одиночестве. Любые желания тушатся, как спичка в влажную тряпку. Что было когда-то важным, сейчас оказалось побочным. Сейчас оказалось побочным. Придя домой, челюстями шевелю вяло на кухне. И сделать хочется многое, да только такого не будет. Стандартно рушатся планы, едва я пересекаю порог. Чуть времени, я уже готов услышать будильник вновь. Спокойное течение жизни в водовороте дичайшем. Но от пропасти не спасет поручень и окна эвакуации. Это я, неужели, и что ожидать в жизни оставшейся? Через 20 лет 40, и что тогда дальше? Потратив жизнь на автобусы, в желании стать хоть кем-то, закончится зрение, одиночки скрепленные за лентой. Скрепленные изолентой. Перебирая большими глазами статейки свежей прессы, буду отчаянно желать карьерного роста до пенсии. Карьерного роста до пенсии. Возможно, это не то, и тут как-то по-другому можно. Возможно, пора мне перестать уже быть осторожным. Резко и лихо перечеркнуть все до последней буквы. Продать квартиру, уехав в город Н. Сменить маршруты, заниматься именно тем, что самому интересно. Но как угадать и попасть из говна в шоколадное тесто? За временем гнаться и все-таки упустить из виду. Мечты о самореализации, кажется, можно задвинуть. Может, у меня была жизнь, а теперь она кончилась? Но почему, док, как ты успел мне вколоть анестетик? Ну как ты успел мне вколоть анестетик? Я выпил за завтраком чай Липтон просроченный и стал человеком себе удар хером по лбу отвесив. Хером по лбу отвесив.